0: производству компьютеров персональный спутник.
1: Broadcasting in digital stereo.
2: Right here.
3: Right now.
1: Newport City Radio.